меня все нормально, да как всегда. А вы присаживайтесь к нам за стол. Леха, давай к нам пост. Мы тут думаем, сочиняем под народный мотив, распевать. Пойдет эта песня на...